0: ша ша ша.
1: Мой Ильи, мой Григорий, унди плекас мы. Ильи, ту жака.
2: Бини, мам.
1: Григорий, ту фака тромпета.
2: Бини, мам.
1: Чего трек латоба, мой.

0: шаша.
1: Мои Ли, мои Григори, унде плекасма? Или ту жака?
2: Бинима.
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бинима.
1: Шо трек латоба, мои?